0: радио Ратхера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Радио Рапия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Одно нелегальное,
3: другое нелегальное,
2: але в

глибине, якого повниться спокоем отбестровое. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя, я тут злой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерых я сел в гулянье, урехом самая ночь. Она полями кружляя бусел, в промени слепь с небожи. До горелые трески я скинул и далее покруче.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Ак 8. Паскаль Бидо в записи Plain Lun удельничали так само Марися Осу, увага, лондонская арпистка, якая походит с Польши, де Сарати Корвар и Дуду Курате. А перед нами черговая вельми экспериментальная супраца Hannah Peel и Бэйбэй Ванг записали супольный дебютный альбом The Endless Dance. Бэйбэй Ванг – это китайская перкуссионистка, а Hannah Peel – полночно-ирландская продюсерка, але так само радиоведучая. Гэты альбом просто жемчужина. То я як гуляе сваім голасам Ванг і як гэта спрацавала з прапановамі Peel, як арганічна спалучана проста мёд. У пісні Awaken the Insects голас яшчэ суправаджаюць бамбуковыя клапчыкі, якіх называюць куайбан. Пакіну вас з гэтымі артысткамі.
2: 别整喇叭的哑巴，不愿拿喇叭，快提着喇叭的哑巴的喇嘛，不知是别整喇叭。

0: Сусветний хіт тидня.
1: Кеті Перрі представила новий сингл «Watch It Burn». Гэта драматичная поп-композиція з электронными элементами, магутным припевом і кінематографічнай атмосферой, присвячена внутреннему обновленню і развітанню з минулым. Песню сопровождает масштабный клип с яркими фантастичными образами, где героини проходят праз символичное перерождение. Твор открывает новый творческий этап у карьеры спевачки после особистых житевых перемен. Кэти Перри, Watch It Burn.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Каляндар.
1: 6 липня 1987 года народилась Кейт Нэш, британская співачка и автор песен. У 1975 этот же день на свет явился 50 Cent, Кёртис Джексон, американский рэпер, актер и предпринимальник. 7 липня 1994 года народился Эштон Ирвин, бубнач австралийского гурта Five Seconds of Summer. У 1981 у этот же день на свет явился Синистер Гейтс, Брайан Хейнер, гитарист Avenged Sevenfold, ведомый виртуозным соло у жанра метал. 8 липня 1970 года народился Бек, американский мультиинструменталист и спевак, один из самых эклектичных артистов 90-х. У 1985 у этот же день на свет з'явився Дженні Кук, гітарист Арчік Монкейс, удільник гурта, який перевернув британський інді-рок початку 2000-х. 9 липня 1975 року народився Джек Уайт, заснувальник The White Stripes, ікона гаражного року, владальник трьох сольних альбомів номер один у Злучених Штатах. У гэты ж день і у гэтым же годі на світ з'явився Айзек Брок, фронтмен інді-рок колектива Modest Mouse, автор глибоких і атмосферних пісень. 10 липня 1980 року народилася Джессика Симпсон, американская поп-спевачка, американская поп-спевачка. У 74-м, так само 10 липня, народилася Имельда Мэй, ведомая ирландская спевачка. 11 липня 1974 года народилася Лил Ким, культовая американская рэперша, одна из первых женщин-лидеров на хип-хоп-сцене. У гэты ж день у 90-м годе народился Джордж Крейг, лидер британского инди-поп-гурта One Night Only, так само ведомый, как модель. 12 липня 1943 года родилась Кристин Макви, британская клавишница и вокалистка Fleetwood Mac. У 1950-м у гэты ж день на свет з'явился Эрик Карр, ударник гурта Kiss, який унес могутный драйв и энергию у саунд рок-легенд. Добрых музычных новинок и позитивных отыдней вам. Заставайтесь разом с белорусским радио Рация. Заходьте на нашу сторонку, голосуйте за уподобанную композицию, а мы состранимся уже про стыдень, да и подведем выники. Тут была Милана Краснева.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Беспилотники ударили по нафтоперапрацоўчым заводе у Самарской в области России. Демократичные силы Беларуси створают працоўную группу у питаниях безпеки. Памер американский сенатор Линдзи Грэм. У студии с новинами Анна Шайковская. Беспилотники ударили по нафтоперапрацоўчым заводе у Самарской в области России. Поводле поведомления у российских и украинских мониторинговых ресурсов на территории Сызранского нафтоперапрацоўчага заводу вспыхнул пожар. Официально российские улады не подтвердили, что атакованы был менавіта НПЗ, але поведомили про пошкоджені промыслового прадпрыемства и жилых домов. Поводле попередних оценок аналитика удар мог пошкодить установку, якая забеспечивает каля трацины першасной перапрацовки нафты на заводе. Это уже как минимум третья атака на Сызранский нафтоперапрацовчий завод сёлета. Одночасово дроны атаковали и Ростовскую в область, где отримал пошкоджений танкер у Азова Черноморским морским канале. У объединенном переходном кабинете поведомили об проведении нарады с уделом Светланы Тихановской, представников ее офису и кабинету, координационной рады организации «Белый пол» и международной экспертной инициативы «Айсанс». На этой встрече обмерковали питания, связанные с махчимой эскалацией вокруг Беларуси. Особную увагу скировали на анализ ситуации у сферы региональной безпеки. По воде удельника у нарады існуе шарах прикмет, якія могут сведчить про подрыхтовку режима Путина до чергового этапа эскалации. У связи с этим выказали оценку, что існуе высокая імавернасць утягвання территории Беларуси режиму Лукашенко у гэты сценар. Апрача того, разглядели пытанні падтрымки беларускіх добраахвотников и коммуникации с международными партнерами. Особные акценты зрабили на необходимость узмацнення працы с Украиной, а так само на обмеркаванні того, яким чином беларускія демократичные силы могут практично допомогти Украине. По выниках сустрэчы досягнутая домовленность об створении постоянной працоўнай группы у пытаннях безпеки, а так само об еще больше щельной координации помеж ключевыми структурами белорусских демократичных сил, означается у поведомлений. Справу подозреванной у шпионажа белорусской журналистки Кардаш перенакировали у Шаўчэнкаўский районный суд Киева. Першапачаткова процесс было доручено вести Подольскому районному суду Киева, але там ни один судья, який специализуется на криминальных справах, не мае допуску до державной таємніцы, а у справе маются нерассакрэчаныя доказы. У документе не раскрывается имя фигурантки, але на тое, что гаворка идзе менавіта про Кардаш, указывают околічнасці инкриминованага злачынства. Обвинувачаная праца уладкавалася у координационные штабы по пытаниях обыходжения с военнополонными ГУР Министерства обороны Украины. Знаходящийся по месте працы, систематично сбирала секретные звездки с метой их дальнейшей передачи представникам КДБ. 4 травня агентство «Укринформ» со спасылкой на координационные штабы по пытаниях обыходжения с военнополонными поведомило, что Минск пропонуя уключить Кардаш один с обмена у Москвы с Киевом. Памёр американский сенатор Линдзи Грэм, сябра Дональда Трампа и аўтар закона про 500-процентовые пошлины для краинов, якія гандлюют с Россией. Ему был 71 год. У офисе политика поведомили, что причиной смерти стала раптовная короткочасовая хвороба. 10 липеня Грэм наведал Украину и сустрылся с Владимиром Зеленским. Тады он заявил, что Белый дом подтримал законопроект про, цитата, «пекельные санкции». Супраць Расіі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансграничное радио FM.

0: И хочется почитать сразу вот этот артикул. Мы читали и ржали. Они крыудились постоянно. И мы такие стали популярны. Мы еще и песенки всякие придумывали перед передачками. Вот. А потом, до этого я зарабил патриотичный рэп. «Я из деревни» называется. Ксения Дигелька выконывала и семиклассница, напевно, тогда. Послухмяная девчинка, которая доверилась дорослым. И рассказала весь патриотический, идеологический нарратив, на який нас сыпался с телебачення и газет. Так вот, не сподобалося чомусь місцевым чиновникам и государственным деятелям. И они нас начали звольнять, потом восстанавливать нас, директрисы. Три раза так сделали. В итоге сказали, будем хвалить.
1: Скажи, а где ты працавал? Откуда звольнять?
0: З дома дитячей творчості. Там я был аккомпаниатором. Вот оттуда звольнять. Каратей, решили хвалить яны гэты патриотический рэп. Нам телефоновали из Москвы. «Комсомольская правда», здається. У вас там есть аэропорт, мы зараз прилетим, возьмем интервью. Короче, такий был замес. 2012 год, красавик. Навод померкло то, что Статкевича выпустили на фоне этой подеи. Первые миллионы прогляд у белорусском сегменте Ютуба. Я тогда зрозумел, что я молодец, что я могу не бояться, что я повинен не бояться, я повинен творить. Потому что людям это подобается. Ну так красная зелень это как бы тая ж концепция.
1: Но я чую уже червоная зелень.
0: Ну, красная зелень, потому что это тросянка.
1: Я хотел бы доведаться, как ты трапил на эту посаду аккомпаниатора. Что это такое? Как можно в вашем селе, в поселку, как можно трапить на такую высокую посаду? Что это такое?
0: Ранее я скончил технар гомельский по технологии дизайн мебельного производства. Я ни день не працавал на этой мебельной вытворчестве, потому что я николи не любил мебель. Я просто как в армию не пойти и пошел учиться. Я приехал в свой поселок, уладковался станочником у Лясгаз, полторы там года перекладывал дощечки, ну просто с одного станка на инший. А потом мне надокучило, я соседке сказал, возьмите меня куда-нибудь у какую-нибудь творческую специальность, например, у Дом дитячого творчества. Отчинился только тогда Дом дитячого творчества. И я вел кружок рисунок и живопись. И я рисовал, ну я повинен был учить рисовать деток. А я их не любил рисовать, потому что я умел рисовать, а меня никто не учил. Как их учить, я не ведаю. Я сам за их рисовал, короче. Перемагал в конкурсах. Перемагал. Потом говорю, ну не могу, переведите меня на это, на... Это, фонограммки шукать какие-нибудь на утренники. Ну, перевели. Я уже там детей учил гитарки. Вот гитарки мне уже подобалось. Мы уже там посочиняли песенок всяких про школу. Уже можно что-то было показать. Ну, вот один такой. А я уже на тот момент все умел. И в Word картинку уставить, и написать нечто, и придумать, и вершик некий. И я уже был на расхват по всем специальностям. У меня там, я все работы творил, потому что тетки не умели с компьютером працевать. Ну, вот приходит замова на конкурс. Я лидер. Вот первая ассоциация у тебя какая? У Беларуси. Кто может быть лидером?
1: У меня не пытайся. Я завсёды был сбоку от громадства. Я когда глядел на этих лидеров...
0: Ну, один же не.
1: У меня и у им... Я не бачу в им харизмы.
0: Это у тебя личное. А у им харизмы чрезмерно, просто хапая.

0: вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Мы вам перезвоним.
1: Это беспокоит вас, Андрей Паук. Здравствуйте. Впечатлен вашим дарованием, талантами, сочинительством. Хочу с вами сотрудничать. Перезвоните мне, пожалуйста, с наилучшими пожеланиями, Андрей Паук.
2: Вот я на его так само поглядел. Кто у нас лидер? Кто может быть? Поэтому песню написал под его. Чтобы такая девчинка какая-нибудь или пионерка сочиняла, это, восторгалась нашей страной и всеми достижениями. Вось. Вот так я попал на аккомпаниатора.
3: С этого момента подробязней. Як ты почал играть на гитаре? Что тебе натхняло? Чому? И як у тебя з'явилися думки про то, что треба писать песни, рэпы? И какая твоя была первая гитара? Больше-меньше так, широко. Бо про гитару это мое.
2: Я памятаю, что в дзяцінстве, еще коли был у початковых классах, я брал палку такую какую-то плоскую дома. Этой палкой мати под шкафами, под канапами там нечто вытирала. Я брал и имитовал игру на гитаре. Я, наверное, здесь типа телебачення убачил, что так можно. И мне так это подобалось просто. Я не чул музыки, але мне подобалось, что мои руки чимсь заняты. И вот, когда я поступил в той технар на деревоопрацовку, я тогда откладывал то, что мать давала мне на ежу, и купил на рынку гомельском первую гитару акустичную. И я на ней стал тренироваться.
3: Тогда еще были такие. Я спомню тебе на секунду, что это была за первая гитара?
2: Я на 10 было в Украине, сдается, выраблена. Мне так сдается. Там мне что было написано. Некое место украинское. Я еще переживал, мол, у меня слуху нема. И стал аккорды учить. Тогда еще были такие маленькие книжечки, самоучитель на гитаре. И там всякие песенки ты подбирал. И потом я зрозумел, что я соображаю, что и как потребно в музыке менять аккорды, и чему есть некие закономерности у этом. И тогда я уже стал некий досвеченный, научился.
3: Скажи, пожалуйста, это вельми истотный момент. Ти был у тебя какой-нибудь наставник? Как на угол, вот первый аккорд, как наладить гитару? Вот это, ну, зараз-то все зрозумело. Можно залезть просто на YouTube, школа Пита Павлова, граем, и там первый крок, как наладить гитару, как поставить струны и так далее, как притиснуть аккорд АМ. А как было у тебя?
2: Ну, у меня, я боялся, прежде за все, что я не смогу ее настроить. И, сдается, не было у меня никакого тюнера тогда. Але мне показали, сдается, хлопцы, вот это на пятом ладу, как треба, как бы гучали однольково струны в унисон. И тогда я соображал уже, может, оно не было настроено под докладно под ля, типа дми, але относно струн, все струны были добро настроены. Потом я уже зразумел, как это працует. У меня не было учителей, кроме тих хлопцев, которые уже умели играть в общаге, нечто показывали. И я этой аппликации запоминал этой мелодии и просто повторял. Бывало такое, что я играю 5 минут, у меня ничего не отрывается, я кидаю гитару. Хожу еще раз 5 минут, и снова я беру, потому что хочется руками заняться. И вот, быцем бы, уже надокучило, а все равно руки брали сами гитару, играли, покуль я не научился.
3: Ведаешь, Андрей, это моя тема, я от тебя не отчаплюсь, покуль ты мне все ж таки не расскажешь подробязности. Бо еще раз, вот ты у себя в интернате зауважил хлопцев, которые играют некие песни. Что это были за песни? Мы с разных с тобой поколений музычных. Какие первые вот были песни? Какие первые, самый первый крок? Вот самое первое. Что ты выучил? Что вот ты взял гитару и начинаешь? Что это?
2: Первое, как это не дивно, первое меня натхнил на слова под музыку, под аккомпанемент Высоцкий. Его поэзия натхнила меня, потому что это формировало певный настрой в голове. А потом опинулося, что музыка вогуле это аудонаркота, и ты можешь манипулировать этим настроем со своими слухачами. И больше за все мне хотелось привабить девчин тем, что я играю на гитаре. И это была еще одна головная причина. И у меня это таки отрымалось, когда я играл. А потом я стал им нечто присвечать там еще, так-сяк, некие частушки. Первое, а что играли хлопцы? Хлопцы играли русский рок. на границе ключ переломлен пополам. Классика, классика тогдашних годов. Повесил что-то на спинку стула, что-то там музыкант, вот это вот. Это играли, Агату Кристи играли, там сказочная тайга. Потом мы играли уже у себя в Октябрьском «Короля и Шута». Все это вот, прогоняли все эти дивные казки. Ну вот такое. Металлику мы не играли, но только если вот этот медляк, вот этот риф все выучили и не гоняли.
3: Який риф?
2: Ну, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ба-бам-бам, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как оно называется там?
3: Nothing else matters.
2: Вот это, я не знаю, как это переводится. Думаю, что ничего пошлого.
3: Ничего. У меня есть переклад, мой властный переклад. И там это больше, довольно далеко от...
2: оригинала.
3: Але оно гучить просто фонетично подобно. Сродок и мета.

Во, еще с Цоем играли. Ну, это, конечно, классика Цоя. «Звезда по имени Солнце» – одна из первых. И я могу сказать, что свой музыкальный багаж я все-таки с русского рока отримал.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Война не уникнена. Темный народ спивается. Верните белорусам Лявоніху.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году часопіс «Крывіч» опубликовал наступное. Мы сказали, что война не уникнена. Это не только наша думка, а пераконанне усей Заходней Европы. Хоть война гэта не выбухне еще ни сегодня, ни завтра, але во всех политичных, а больше того, у войсковых кругах, лічацца с этой войной как неминучей подеей. Як же воображают себе европейские войсковые круги эту войну, ее ход и выники? Найбольш правдоподобно, что Польша у этой войне будет не без супольников. А кроме Румынии, мабыть, знойдутся еще другие участники войны на стороне Польши. Шансы сувязи советских республик с этого боку горшие. Але совсем без супольников и яны не останутся. Обе две воюющие стороны, а кроме официальных супольников, будут иметь еще неофициальных, тайных, але вельми уплывовых на войну своих сторонников.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1922 годзе апублікавала зацімку з загалоўкам «Дабрадзеі» у дзюхкусі. «Вёска п'янствуець. Там, где даўней пры цары была одна монополька, там у Польскай Республіцы стала пяць карчом, якія завуцца рэстаўрацыі, склепы він і гэтак далей. Чаго-чаго у нас няма, а гарэлкі ўсюды па горла. Темный народ спивается.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Праз 10 гадоў у 1932-м тое ж выданне «Беларускі звон» апублікавала наступную заўвагу. І Лявоніху прысабечылі. Газета «Слова» адзначае паварот на вёсцы пры забытага ўжо беларускага нацыянальнага танцу Лявоніхі. Вельмі гэта прыемна, але характэрна.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. Владимир Зеленский анонсовал змены у политической стратегии Украины. Белорусская церква у Лондоне увайшла у спис 100 найважнейших британских будинков. Оранжевый уровень небезпеки объявлены у Витебской и Могилевской областях. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Об змене Украины своей политической стратегии заявил сегодня украинский президент Владимир Зеленский. За каждый приоритетный внешнеполитический керунок будет отказывать конкретный человек со значным опытом, який здольны реализовать то, про что мы домовляемся на уровне лидеров и чего чакая украинский народ, написал у своем телеграм-канале президент. Сярод таких керунков найбольш значная Злучаныя Штаты и домовленности относно лицензии на вытворчасць ракет «Патриот» да іншае двухбаковое супрацоўніцтва у сферы бяспекі. Европейский антибалістычный проект, державы суседзі Украины, адносіны з якімі патрабуюць новые основы, асабліва гэта тычыцца Польши и Венгрии и іншае. Акрамя того, адбудзецца обновление кабинета міністраў и кіраўніцтва праваахоўных органаў Украины. Цяперашні прэм'ер-міністру Юлії Свириденко пропонована новая посада, назва якой не узгадывается. До белорусских тем. Белорусская церква в Лондоне увайшла у спис 100 найважнейших британских будинков першей чверти 21-го стагоддя. Рейтинг склала авторитетная громадская организация 20th Century Society, якая уваходит у лік 6 громадских организаций, уповноваженных консультовать британскую державу у питаннях архитектурной спадщины. Церква святого Кирилла Туровского и усіх святых заступников белорусского народу была побудована у 2016-2017 годах на замову Ватикана для белорусской диаспоры у Британии с нагоды 30-х угодков Чернобыльской катастрофы. Церква размещена у полночном Лондоне побач с іншими знаковыми для Беларуси будинками – христианским громадским центром Мариан Хаус и библиотекой имя Франтишка Скорины. И она стала первой дравляной церквой, побудованной у Лондоне после Великого пожару 1666 года и первой белорусской церквой у замежжи, побудованной адмыслова для белорусских верников. 1 вересня в Беларуси изменяются правила поступления в лицеи. Постанова Министерства эдукации уже опубликована на национальном правовом портале. Так, заяву у приемную комиссию лицея будут подавать с 12 по 15 червня 2027 года для тех, кто поступает у 10 классы. При этом с 5 по 8 липня будет возможность подать документы абитуриентам, которые удельничали у конкурсе у 10 класс лицея БДУ, але не прошли. Документам прописано, что такие абитуриенты допускаются в год приему до удела у конкурсе у інший лицей, але при одной умове. Повинны супасти в учебные предметы, которые выучаются на повышенном узровне у даденном лицее с теми, по яких сдавали уступные испыты при поступлении у лицей БДУ. З'явился и уступный экзамен по истории Беларуси. При поступлении на профиль, где на повышенном узровне выучается навучальный предмет «История Беларуси у контексте сусветной истории». Акрамя того, изменили термины залишения абитуриентов у 10 класс. Загад об залишении повинен быть не позднее за 7 липня у лицея БДУ и не позднее за 10 липня у остатних. У двух областях Беларуси на сегодня обвешаны оранжевый уровень небезпеки про знепогать, поведомляя Министерство по надзвичайных ситуациях. Говорка о Витебской и Могилевской областях. Со спасылкой на Белгидромет поведомляется, что с 13 до 19 годин у этих районах чекаются навальницы, местами моцные ливни и у особных районах град. Несприяльные з'явы захаваются до 23 годин, означая ведомство. Так само МНС поведомило про факторы небезпеки у сувязи с непогодью. Ведомство попередило, что магчимое пошкоджение линии сувязи и электропередач, отключение электричных подстанций, электроэнергии у населенных пунктах, узникнение лесных пожаров. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 20. Вецер паўночна-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансграничне радіо ФМ. Іде ходок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваю 80-годзе.
4: Насамрэч, літаратура была і застаецца для мяне тым, што звычайна называюць сэнсам жыцця. Паза ёй сябе не ўяўляю.
3: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
5: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Сёлета 11 ліпеня Владимир Некляев отзначил свое 80-годие. Радио – это своеобразная машина часу. Я вырашил с допомогой радио перенестися у 2011 год. 20 травня 2011 года в суде Фрунзенского района Менска Владимир Некляев был осужден на 2 года позбавления воли за терминовкой на 2 года. Поэта вызволяют под хатний арешт. И в этот час Товариство вольных литераторов узнагороджує поэта литературной премией «Глиняный вялес», и в офисе ПН-центра отбылось ухонорование. Пропоную вашей увазе репортаж про эту подею.
2: Чуете гром греметь? Это я попросил Велеса. Замою ему гром. Гром загремел. Сподіваюся, что он мне будет помогать не только в питаниях надворья. На самом деле, литература была и застается для меня тем, что, звичайно, называют сенсом життя. Паза ее себе не уявляю и не отчуваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, которой я сегодня занимаюсь, подобна в нашем дотворчестве, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми. Тими, хто і придумляє ті інші слова, те, що відбулося сьогодні. Мої товариші якраз не по політиці, а по поезії. Цим Велесом мене відзначили, щиро скажу, мене радує.
3: Він народився на білий світ під кінець стагоддя і тисячогоддя. Я буду хросний викинув партбілет у новокольне осяроддя. На хрезбіни постерили білий обрус, а посередині червона стужка. И он закричал: «Живя, Беларусь!» Крыльга мати, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода нашла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, який не покривдился на меня за той артикул, який я про него написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Коли он может сказать сам себе, все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто. А по-другому, не вельми приятно, что книжка, за которую он отримал премию, вышла в издательстве «Лемариус», в издательстве моей жонки. Книжка вельми добрая. И каждый выдавец имеет гонор, когда имеет отношение до такой книжки.
6: Аркуш давно уже просил, как я долучился до створения «Велеса» глиняного.
5: Автор статуэтки «Глиняный вялес» – скульптор Гений Клойко.
6: И вельми легко и худко зробилось, не трималось излепить. После этого видно, что это, напевно, будет для Некляева. Так что я вельми удячный лесу, что долучился до этого. Мне вельми приятно было это сделать для поэта Некляева.
7: Все лето политика поклопотилась про то, как снять интригу с глиняного вялесу.
5: Старшиня пен-центру Андрей Ходанович.
7: Зрозумела, любая форма подтримки потребная Некляеву человеку. Але это абсолютно не сдымая пыточного вымирения подеи. Бо этот поэт ведает, чем зачепить за нервы десятки сотни тысяч читачов. Это поэт, який сполучая высокую планку поэзии с умением выказаться, с веданием коли и для кого промовлять. В этом сенсе хаджение Некляева у политику так само было поэтичным, судовно ведаючи, чем рызыкуе творца. Все-таки рызыкнул и пошел, значит, мел мотивацию. Мне простей всю эту историю разглядать не у политичных, а у поэтичных категориях. Некляев зарабил все залежное от себе за опушний год для поширення кола аматорів білоруської поезії.
1: Затим у Владимира Некляєва чекали нові драматичні події. І при кожному політичному кризисі у родній країні поет опинався у епіцентрі подію. А затим раз за разом був вимушений з'їжджати в еміграцію. Ось і зараз поет живе в Вроцлаві. У гэтым городі ён урочисто отзначив своє 80-годие. Я так само віншую поета і жадаю йому уже на наступний год отсвяткувати свій день народинов у родном краю.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У межах фестивалю природы и культуры «Зелёна Ми» у Тикотине после показу спектакля «Беженцы 1915-го» Варшавского Бай-театра отбылась встреча с актерами и письменницей Анетой Примакой-Унишк.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэзией автора сборника поэм «Книга лёсов». Свои верши читая Владимир Некляев.
2: Струменится по жилах холодок, сплывая час по стылых небосилах. Завершено, дописанный родок, плачу долги и плачу на могилах. Уже надеи белый голубок, меня не уздыме на сомлелых крылах. Завершено, Господь глядит за блок, плачу долги и плачу на могилах. Лучить и блытать в устье и в итог, раки бытья мне более не по силах. Я сел на бережок, плачу долги и плачу на могилах. Мне голосы гукаются сдалек, и память на остылых небосхилах. То пырхая, небыто мотылек, то крутится, небы змея на вилах.
3: Скончилось лето, не сумуть, звыклую ходою час простуя, от спокою ён тебе уратуя, от самоты сам себе ратуй, не сумуй. Еще в твоих годах вересень, не першая прикмета, падают антоновки у садах. Скончилось лето, вывесило желтые сяги на плотах, бульбовником каная. Не сумуй, ширей забирай, речек не бывает. Призвышайся речищем тяши и імгненнем будучим богаты, страченная стратой не лечи. Счастный будь, что мел такие страты.
2: Заплакать мне по той вещине, як солодко, так горко. Там с ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах.
3: Заплакать мне по той вещине, як солодко, так горко. Там с ночи у нож скакала у щене, огнем по золотой сосне червоная воверка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне воверка щинить сосну у золотых орехах.
2: Молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназваным Бог дає имены, каб должить род, осуджены на звод. Читаются, але наадворот, небеса у таемнейшие письмены, на стылой плыни равнодушных вод. Проклятьсти, здрады, вероломствы, битвы, хай страшный суд, небы даши и брытва усё ближей. Что буде на суде, коли поплыни сам Господь иде, колюся клятвы, споведи, молитвы, на хутка плынной пишутся в воде.
0: Сторонки с книги.
1: И на этом передача завершилась. С вами был Василь Кроква. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литературой.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. США заявили, что Армузский пролив открытый для всех суднов. На Подляше белорусские журналисты провели акцию солидарности с политзняволенными коллегами. Открыта регистрация на третью академию жаношего политичного лидерства. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с международных новин. Армузский пролив открытый для всех суднов, которые ожидают законный проход по этому международным водным шляху. Про это 12 липеня поведомило Центральное командование США. Узброенные силы США находятся на позициях и готовы обеспечить захование свободы судноходства, не глядя на необгрунтованную агрессию, переслед, погрозы и отвольные заявы сбоку Ирана. Иран не контролирует пролив. Судноходство протягивается, заявили американские войсковцы. У командования додали, что за последние 7 дней про Армузский пролив прошли больше за 140 суднов. Американские войсковцы 11 липня атаковали 140 целей на территории Ирана у отказ на напад на гандлевое судно. Тегеран заявил об ударах в отказ по американских военных объектах у Кувейте, Катары и Бахрейне. До белорусских тем. У Тикотине, что на Подляше, подчас профессийной встречи белорусские журналисты провели акцию солидарности с коллегами, которые находятся у турмах у Беларуси. Организатором акции выступила Белорусская ассоциация журналистов, пишет выдание «Позерк». Нагадаю, сегодня за кратами у Беларуси находятся минимум 21 представник медиасупольности. Самое невыносное отчувание у колонии – это то, что про тебе забылися, что там житё вируя, что все протягивается, а ты сядешь у тямницы сырой. И коли я доведалася, что люди выходят с моими портретами, мне стало вельми приемно, и я зрозумела, что протрымаюся, сказала былая политзняволенная Лариса Широкова. И она узгадала, что у жаночей колонии у Гомеле стоит клетка, куды администрация карной установы саджая вязнев, як звяру, на огляд усім, пиша Дик Медиа. Беларусы, якія трапили на улик за удел у акциях протесту, ти іншую политичную активность, а так само усіх, кто долгий час был за мяжой, педантично проверяют на мяжи по вертанню Беларусь. Але цяпер за так званые экстремистские подписки звычайно не отправляют на сутки. Принамсі, калі человек на таким трапился у першиню. Подыход змянился каля 2 месяцев тому. Выданню «Наша Нива» вядома про некалькі выпадков, калі у людей знаходзілі у мабільніках выпадкова пакінутыя подпіскі на незалежныя ресурсы ці аккаунты палітычных актывістаў, прызнаныя экстремістамі, адводзілі ў міліцыю і там выпісвалі толькі папярэджання. Калі б вы з такім ехалі раней, адправілі б на суткі, а цяпер такое распараджэнне, казалі сілавікі на мяжы. Пры гэтым невядома, ці абмяжоўваюцца папярэджаннем, калі ў чалавека знайшлі так званыя экстремістскія подпіскі повторно. Анонсная информация. 13-18 вересня в Празе пройдет 3-я Академия жаночего политичного лидерства. Это интенсивная тудневая программа для женщин, которые уже удельничают у громадско-политичном житті або хочут узмацнить свой уплыв. Удельниц шакают встречи с политиками и дипломатами, а так само практичные занятки по коммуникации, публичных выступах, керованию конфликтами, политичным брендингу, безпеции и основах дипломатичного протокола. Академию, на якую уже открыта регистрация, организуют Офис демократичных сил Беларуси у Чешской Республики и Офис Светланы Тихановской при поддержке чешского представительства фонду «Роза Люксембург Стифтунг». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра на польско-белорусском помеже похмурно с прояснениями. У середине дня махчимы дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Православная программа «Крыночка». Отец Георгий Рой.

Знайди мне сирот болот. Знайди мне дешеры пыль. Смиронным тенем зморок покрыл светло. И мы же

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила про свою отставку. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». У Беларуси зафиксованы рост товарности с уделом пожилых кировцев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что сыходит с посады, але готовая и далее служить украинской державе и выполнять задачи, накированные на узмацнение позиции Украины, оборону национальных интересов и наближение справедливого миру. Удячная президенту за довер и высокую оценку работы нашей команды. Гонорюся тем, что мела гонор узначальвать урад у самый складанный период найновшей истории Украины, написала она у телеграме. Свириденко подяковала урадовой команде за працу на корысть державы подчас великих выкликов и обмерковала с президентом дальнейшие кроки. Нагадаю, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил об измене Украиной своей политической стратегии, а так само об обновлении кабинета министров и керавництва правоохранительных органов. И еще на украинскую тематику. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». Это станет одной из наибуйнейших ведомых закупок беспилотников для Украины заходним союзником, поведомляя Рейтер. Кошт контракту оценивается у 90 миллионов евро. Частка дронов уже передадена, остатние поставить до конца года. «Шрайк» — это украинский FPV-дрон компании Skyfall с американской системой Otterion. И она выкористовывает компьютерный зрок и штучный интеллект, дозволяючи дрону автоматично супроводжать и поражать цель, якая рухается. На опошнем участку полету навод при страте сувязи с оператором або уздеянии российского РЭП. Дякуючи гэтаму, верогодность поспехового поражения цели значно вышейшая, чем у звычайных FPV-дронов. До інших тем. Польша серьезно ставится до погроз с Москвы, хотя не паникуя, заявил итальянскому выданию «Иль Массагера» керавник польского МЗС Радослав Сікорскі. Министр прокомментовал информацию британской газеты «Телеграф» про то, что Злученные Штаты нібито передали Варшаве попередження об махчимой узброенной провокации России супрать Польши, каб выпробовать рашучасть НАТО. Глава польской дипломатии сказал, что не может ни подтвердить, ни обвергнуть эту информацию, але новина походит з авторитетного видання, тому, імовірно, яна правдивая. І он виказав сподівання, що викриття наміру Росії змусить її відмовитися від гэтых планов. Менавіта тому ми посилаємо росіянам сигнал. Ми ведаем, що вони нешта рыхтують. Гэтак само, як гэта було перед уварванням ва Україну, додав міністр. У той же час Сікорскі упевнены, що Москва не має достатково ресурсу для нападу на Польщу. Інформація з Беларусі. Україні зафіксовано серйозний рост кількості аварій з уділом пожилих кіровців. Да і звернулася до Міністерства охови здоров'я по допомогу. Держаутоінспекція констатує, що за 6 місяців 2026 года по вине пожилих кіровців відбулося 62 здарені, у яких 6 чоловік загинули і 65 поранені. Один з апошніх таких випадків. Під Новогрудком 81-годовий і 69-годовий пенсіонери урезалися на авто один у одного. Ёсць загинули. Так само недавно був смяротний наезд на міншанку у Воложинском районе, учиненный 71-годовым кіроўцам, які утек з месца аварии, але був выявлены. МУС проінформувала Міністерство охови здоров'я об дорожной обстановці, якая складывается, і необходимости принять до ведома данные при проведении медицинского огляду пожилых кіроўцаў при их допуску до удзелу у дорожным руху. Больш новинов на сайте у социальных сетках Беларускага Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надвор'е.
2: Завтра на польско-белорусском помеже пахмурно с прояснениями. У середине дня махчимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

In the Mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the Mix.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!